0: like вся в дыру, you know that? Yeah, fame, sand, fall, be. Вся в дыру. Вся в дыру. Вся в дыру. Вся в дыру. Нам слушал, я больше не могу.
1: Paul, up here.

решила. Изи, уж ногма, если на небо песного и на бармер. Ауш, на, ауш, на, ауш, на, эрве.